Пришли холодные дожди за бабьим летом. Нас надзиратель разбудил перед рассветом. Мне вновь законный приговор нарсуд состряпал. И вот опять тюремный двор, опять этапы. Трех раз побриться не успел на вольном фоне. Глотну дымка родных степей, как пайку в зоне. И вновь привычный аромат, параши запах. Ну что ж теперь, опять тюрьма, опять этапы. Я не увидел женских лиц и глаз прекрасных. Я не успел в кино сходить с названием «Асса». И вновь решетчатая тень налипла на пол. И снова камерный вертеп, опять этапы. Тюрьма во сне и наяву, года уходят. Зачем мне жить, коль я живу не на свободе? Тюрьма в душе, о чем мечтать, к чему стремиться? И продолжается этап судьбы частица. Пришли холодные дожди за бабьим летом. Нас надзиратель разбудил перед рассветом. Мне вновь законный приговор нарсуд состряпал. И вот опять тюремный двор, опять этапы.

Пришли холодные дожди за бабьим летом. Нас надзиратель разбудил перед рассветом. Мне вновь законный приговор нарсуд состряпал. И вот опять тюремный двор, опять этапы. Трех раз побриться не успел на вольном фоне. Глотну дымка родных степей, как пайку в зоне. И вновь привычный аромат, параши запах. Ну что ж теперь, опять тюрьма, опять этапы. Я не увидел женских лиц и глаз прекрасных. Я не успел в кино сходить с названием «Асса». И вновь решетчатая тень налипла на пол. И снова камерный вертеп, опять этапы. Тюрьма во сне и наяву, года уходят. Зачем мне жить, коль я живу не на свободе? Тюрьма в душе, о чем мечтать, к чему стремиться? И продолжается этап судьбы частица. Пришли холодные дожди за бабьим летом. Нас надзиратель разбудил перед рассветом. Мне вновь законный приговор нарсуд состряпал. И вот опять тюремный двор, опять этапы.